0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали говорить о том, что Бог сотворил нашу Вселенную и что Он вечно сущий. Вначале Бог сотворил небо и землю. Весь тот необъятный мир, из которого мы знаем только самую ничтожную часть. Он создал мир, это значит вызвал его из небытия к бытию. Какая необычайная тайна, какое поразительное чудо! Люди ничего не могут создать. Желая что-нибудь сделать, например, построить дом, они должны пользоваться уже существующим материалом. Материал этот собирают, отделывают, соединяют, но не создают. Когда задумали, например, построить Эйфелеву башню в Париже, надо было сначала извлечь железо из недр земли, затем выковать из него основные части здания и соединить их одну с другой, потом установили эти части на громадных гранитных глыбах. Чтобы совершить эту гигантскую работу, потребовалось много громадных усилий, много тяжелого труда. Но если бы захотел Бог сделать подобную башню, Он сказал бы только «Да будет», и в тот же миг она вознеслась бы к небу. Таково различие между работой человека и творчеством Божиим. Да, словом Своим Бог создает все, что существует, как беспредельно велико могущество Слова Божьего. Если оно вызывает к бытию то, что не существовало, и как ничтожно в сравнении с Словом Божьим самое прекрасное, самое могущественное слово человека. Что может сравниться со Словом Божьим, которое вызывает к жизни то, что не существовало? Бог сказал «Да будет свет» и стал свет. Он сказал «Да будет солнце» и вот появился величественный шар в 120 миллионов раз больше нашей Земли и устремился в беспредельное пространство. Бог сказал «Да будут звезды» и все необъятное пространство небосклона засверкало мириадами звезд. Он сказал, и земля покрылась растениями и лесами, зашумело море, и воды его наполнились живыми существами, и понеслись над ними стаи поющих птиц. О, как беспредельно могущество Бога! Могущество Божие особенно поражает нас при сравнении незначительного движения творческой силы с величием самого создания. Ведь употреблено только слово, звук, дуновение. Употреблено одно движение воли, и вот является великое чудо творения. Это величие, милые дети, нельзя себе даже представить. Целой жизни ученого, жизни нескольких поколений ученых недостаточно, чтобы вполне изучить только одно какое-либо творение Божие. Возьмем ли мы его из мира небесных светил, или из мира минералов, растений, или из мира животных? Я знаю одного ученого, всю свою жизнь изучавшего только один вид грибов, именно плесень, которая образуется на некоторых жидкостях. Представьте себе, дети, что эта плесень, рассматриваемая под микроскопом, оказывается громадным лесом, наполненным разнообразными, бесконечно малыми животными. Существуют миры неизмеримо великих творений, каковы небесные светила, например. Из них некоторые так удалены от нас, что их свет, распространяющийся с непостижимой быстротой, не мог еще, однако, достигнуть до нас. Но наряду с таким величавым миром существует мир неизмеримо малых созданий, которые мы можем видеть лишь с помощью увеличительных стекол и которые, тем не менее, представляют нам столько поразительных чудес. О, как верны слова, которые мы повторяем в нашем христианском символе веры, верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

странная вещь. Мы верим в то, что Бог мог одним своим словом создать мир и бесчисленные существа его населяющие. Верим в то, что Он сохраняет этот мир и управляет им. И однако, едва верим тому, что Он может прийти к нам на помощь во всех наших нуждах, может избавить нас от всех бед и напастей. Рассказывают, что один путешественник, проходя через пустыню, не помню какую, сбился с пути и, изнемогая от жажды, в отчаянии, лег на раскаленный песок в ожидании смерти, которую считал неизбежной и близкой. И вдруг он увидел маленький пучок травы, которая тут, среди песков, выросла неизвестно каким образом. Травка эта напомнила ему о Боге, о том, кто произрастил ее в этой дикой бесплодной пустыне. Размышляя об этом, он убедился в премудрости Божией и сказал самому себе, что Бог предназначил ей расти именно тут, чтобы напомнить путнику о своем присутствии. И путник воспрянул духом, доверился своему Творцу, встал и пошел, убежденный, что Бог поможет ему выбраться из этой дикой пустыни. И вера его не была постыжена. Через несколько часов он вышел на прекрасный оазис, где мог утолить свою жажду и набраться новых сил. А вот еще один небольшой рассказ, который покажет вам, как Бог чудесным образом приходит на помощь тем, кто от всего сердца верует в Него и Его всемогущество и благость. Дело было во время войны. У дороги, по которой двигался отряд солдат, стояла маленькая одинокая избушка, в которой проживала бедная вдова с своими детьми. Вдова эта спрятала все ничтожные съестные припасы, которые у нее еще сохранились, но все же она опасалась, что их отыщут проходившие солдаты, не стеснявшиеся обирать беззащитных жителей. Дети страшно боялись их. Когда наступил вечер, мать прочитала им некоторые из прекрасных псалмов, где Давид называет Бога своею защитою. «Не бойтесь, дети, — сказала мать. Бог всемогущий благ, отдадим себя под покров Его, и Он даст нам крепкую защиту. И знаете, что случилось? Это было зимою. Всю ночь падал сильный снег, и к утру избушка была так занесена, что проходившие солдаты не заметили ее. Да, Господь воздвиг укрепление, чтобы защитить.

«Да», — ответил ребенок, — «я жду, чтобы за мною пришел Бог». «Что ты этим хочешь сказать? Ты здоров? Разве ты думаешь, что умрешь?» «Нет, но в прошлом году он приходил за моим папой и за братом, чтобы взять их к себе на небо. А вчера в больнице мама сказала мне, что и она уйдет за ними, но что Бог меня не оставит. Теперь, — прибавил мальчик, — у меня никого нет, кто бы меня приласкал, дал бы мне поесть». Я уже давно дожидаюсь и гляжу на небо, не придет ли Господь, как мне обещала мама. Только я ничего пока не вижу, но я думаю, что Бог все-таки придет за мной, если я еще немного подожду, не правда ли? — Да, мой мальчик, — сказал растроганный до слез старик, — никогда никому не приходилось дожидаться Бога напрасно. Он послал меня, чтобы позаботиться о тебе. Пойдем со мной, ты ни в чем не будешь иметь недостатка. Глаза ребенка засверкали, и торжествующая улыбка осветила его лицо. Я ведь знал, что Господь придет ко мне или пришлет кого-нибудь, потому что мама никогда не говорила неправды. Но как долго вы все-таки не приходили?

еще раз повторяю вам, милые дети, уповайте на Господа, полагайтесь на Него и не сомневайтесь, что Он подаст вам помощь и защиту. Но скажете вы, разве Бог может вылечить моего маленького брата или мою дорогую маму, которая уже так давно хворает? Несомненно. Возможно, что Он не пожелает этого сделать, потому что, может быть, для них лучше, чтобы они не выздоровели и отошли в лучший мир, но сделать это Он может. Но, спросите вы еще, может ли Бог дать мне настолько разума, чтобы решить трудную задачу, когда я приготовляю свою

уроки или дать мне память, чтобы выучить их? Несомненно, точно так же он может даровать вам и силу, в которой вы так нуждаетесь, чтобы устоять против того или другого искушения. Да, он все может даровать вам, но только при одном условии, что вы от всей души попросите его и положитесь на него. Евангелист Матфей рассказывает: «За Иисусом следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. И говорит им Иисус: „Веруете ли вы, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Да, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И отверзлись глаза их». И теперь, в наши дни, Господь дарует нам свою милость, но только тем, кто верует, что Господь действительно может дать ее. Мы видим даже в благоговейном изумлении, что Господь временами дает от своего могущества тем из людей, кто крепко верует в Него. Таковы, например, пророки, таковы люди праведные и святые, и мы вправе утверждать, что молитва может управлять рукою того, кто управляет миром. И вот почему Господь Иисус сказал: «Все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. А апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он говорит это в послании Филиппийцам, 4 главе, в 13 стихе. Как это прекрасно, дорогие дети! Какое великое преимущество даровано нам! Мы сами по себе так слабы, так ничтожны, но воодушевленные верой мы получаем такую силу, что можем двигать горами. Ведь Господь Иисус сказал ученикам Своим: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе вот этой: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет». Матфея 17:20. Да, мы можем сдвигать горы и ввергать их в море, мы можем совершать великие и славные дела. О, сколько великого, сколько прекрасного могли бы мы сделать, если бы были людьми, искренно верующими в Бога, и если бы мы от всего сердца могли произносить великие слова нашего христианского исповедания: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого».

Северный олень. На далеком севере, за полярным кругом, можно наблюдать очень интересное явление – северное сияние. Ночью небо вдруг загорается от одного края до другого и начинает играть всевозможными красками, переливаться от всполохов сияния. Там морозы бывают такими сильными, что их по праву называют трескучими. Когда термометр показывает минус 50, на реках со страшным треском раскалывается двухметровый лед. В тех краях обитает удивительное животное – северный олень. Там, конечно, есть и другие звери и птицы, но сегодня речь пойдет именно об олене. Чем он интересен? Ну, хотя бы тем, что у него очень теплая шкура. Она совсем не пропускает холод и не выпускает тепло тела наружу. Премудрый Творец дал оленю эту удивительную шкуру. Она покрыта волосками, похожими на маленькие трубочки с воздухом. У собак, например, тоже густая теплая шерсть. Но у северного оленя она гораздо теплее. Шерсть собаки пропускает тепло наружу. Если собака вечером свернется клубочком на снегу и заснет, то за ночь снег под ней подтает, и утром бедняжка будет лежать на земле и трястись от холода. Поэтому для собак обычно строят конуру, а в сильный мороз их даже пускают в дом или в сарай. В тайге можно встретить лежбища оленей, места, где они ночуют. Если подойти и рассмотреть эти лежбища, то можно увидеть, что ни одна ямка под оленем не протаяла до земли и даже не обледенела. Снег в ней такой рыхлый, что можно подумать, будто олени здесь не ночевали, а только прилегли, сразу же поднялись и ушли. Живет на севере также пушной зверек — соболь. В своей меховой шубке он хорошо чувствует себя только до 40 градусов. А когда мороз крепчает, соболь забирается в дупло и пережидает там стужу. У оленя нет ни конуры, ни дупла. Ему приходится спать прямо на снегу. Поэтому Бог дал ему очень теплую шкуру. Осенью тысячи оленей собираются вместе и в поисках пищи отправляются на юг. Они питаются ягелем. Ягель или оленей мох – это разновидность лишайника. Он растет очень долго. Олени, съедая мох на одном пастбище, переходят на другое. Местные жители знают повадки оленей и ловят их, когда они передвигаются с места на место. Чтобы олени не поняли, что за ними охотятся, люди шьют себе светлые маскировочные костюмы, перекрашивают снегоходы в белый цвет. Мясо северных оленей люди употребляют в пищу, а из шкуры шьют одежду и обувь, утепляют шкурами свои жилища, которые называются чумами. Чум – это палатка, сшитая из оленьих шкур. Охотники не всегда караулят оленей в лесу. Очень часто они расставляют петли на оленьих тропах и время от времени проверяют, не попался ли в петлю олень. Обычно по следу первого табуна идут и другие табуны, и потому по одной тропе проходят сотни оленей. Из-за этого ловить оленей совсем не трудно. Олени передвигаются по лесу не спеша. Нагибая голову, они стараются учуять под снегом мох. В это время олени попадают рогами в петлю. Желая избавиться от петли, они начинают мотать головой, но петля от этого затягивается еще сильнее. Далеко не все олени попадают в ловушки. Минуя расставленные силки, олени продвигаются все дальше и дальше. Однако от опасности они не могут уйти. За табунами оленей всегда
передвигаются волки. Они ждут, когда какой-нибудь больной, старый или раненый олень отстанет от всех, и тогда нападают на него. Медведи тоже охотятся на диких оленей. Весной олени возвращаются с юга. Вместо лютой непогоды им приходится терпеть другие трудности. С наступлением тепла на них нападает полчища комаров, оводов и прочих кровососущих насекомых, от которых невозможно скрыться. Комаров так много, что они могут закусать оленя до смерти. Северные олени — дикие животные, но их с незапамятных времен делают домашними, вылавливают из огромных стад и приручают. У домашних оленей есть хозяин, пастух, которого называют оленеводом. Оленеводы живут не в квартирах, не в домах, как все люди, а в чумах, которые можно переносить с места на место. Оленеводам приходится жить в таких жилищах из-за оленей, чтобы вместе с ними передвигаться по тундре с одного пастбища на другое. Так всю жизнь оленеводы водят своих оленей с одного места на другое. Домашним оленям почти ничего не угрожает, потому что оленеводы заботливо охраняют стада. Они никогда не поведут оленей туда, где расставлены петли. Заботливые хозяева не допустят, чтобы их олени дрались. Если такое случается, сразу спиливает драчунам рога. На стоянке оленеводы всегда внимательно осматривают местность. Если они заметят следы волков или других хищников, они будут оберегать стадо более тщательно. Домашним оленям не грозит опасность потеряться. Хозяева обычно привязывают им на шею колокольчик, по звону которого можно определить, где находятся животные. Если какой олень уйдет далеко, пастух обязательно услышит и вернет его в стадо. Летом на севере появляются тучи комаров. Для домашних оленей это не беда. Оленеводы стараются отпугивать комаров. С наветренной стороны стоят, куда дует ветер. Пастухи разжигают костры из свежих веток лиственницы. Поднимается густой дым, которого боятся комары. Если какой-нибудь олень заболевает или повредит себе ногу, оленевод обязательно полечит его. Домашним оленям живется гораздо лучше, чем диким. Наблюдая за жизнью этих животных, невольно думаешь о людях, которые тоже живут очень по-разному. Все знают, что в мире есть верующие люди и есть неверующие. У одних есть добрый пастырь Иисус Христос, а другие блуждают в этом мире, не зная истины, любви и ласки. Сколько бед и всякого несчастья переживают те, кто блуждает по дорогам этого мира. Это только кажется, что они свободны и делают, что хотят, живут, как им нравится. Каких только капканов не расставил дьявол везде и всюду, чтобы запутать, уловить в них людей и увлечь бездну греха и гибели. Как хорошо быть верующим! Как хорошо быть в Церкви Божьей, где о каждом в отдельности заботится сам Господь. Он защищает от врага, хранит от несчастья, дает все, что нужно в жизни, и самое главное, заботливо направляет на путь, ведущий в небо.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьей главы послания к евреям, в которой нам дается явное предостережение о грозящей нам всем опасности. В этом послании мы с вами находим несколько подобных предостережений, и все они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Иисуса Христа. Эти предостережения указывают на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. Эти шесть предостережений должны были насторожить и предупредить первых читателей этого послания. В оставшейся части третьей главы, которую нам с вами предстоит изучать сегодня, автор упоминает вторую из этих опасностей, которая, надо сказать, предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Сегодня речь у нас будет идти об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Пользуясь языком образов, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тягости жизни в пустыне, как это было с Божьим народом в течение 40 лет их странствований по Синаю. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Мы находим прекрасную демонстрацию этого образа в истории Израиля. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту его благословений, если испугаются войти в землю обетованную. И все произошло именно так, как говорил Бог. Они испугались войти в данную им страну, и за это Бог обещал, что им всем придется встретить свою смерть в пустыне, так и не вступив в землю обетованную. Надо сказать, что однажды мне довелось в буквальном смысле пересечь Иордан, и я вынужден признаться, что это событие не оставило у меня особо приятных воспоминаний. Мы ехали на автобусе почти целый день, а по дороге нам пришлось делать вынужденные остановки не менее 5 раз. Так что, когда мы, наконец, подъезжали к мосту через эту историческую реку, все происходящее уже внушало мне непередаваемое отвращение. Мне уже не был нужен никакой Иордан, а хотелось поскорее вернуться домой, в свой прохладный кабинет и уютное кресло. Когда мы ехали по тому мосту, я смотрел на этот грязный и мутный поток и благодарил Бога за то, что я пересек духовный Иордан в Иисусе Христе посредством Его смерти и воскресения. Иными словами, я был погребен вместе с Ним в крещении и воскрес вместе с Ним к обновленной жизни. Именно это символизирует переход через Иордан в случае христианина. Иисус Навин в буквальном смысле перевел детей Израиля через эту реку, а Христос в духовном смысле переводит через Иордан тех, кто принадлежит Ему, вводя их в обновленную жизнь. И здесь, в этом послании, автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили в благословение христианской жизни. Они сомневались в Боге, и как результат, они переживали все то, что переживали дети Израиля в пустыне. Прочтем стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой».
После того, как дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, всего за 11 дней пути они могли попасть в дарованную им Богом землю. Они стали свидетелями того, как их Бог могущественным образом защищал и оберегал их сначала во время казни в Египте, а затем во время бегства через Черное море. Но даже будучи свидетелями его могущественной силы, они страшили сдвинуться прямо в обетованную землю. Они решили сначала выслать вперед соглядатаев для того, чтобы те разведали для них путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Богу и не пожелали положиться на Него. И Бог позволил им выслать вперед 12 соглядатаев. Однако 10 из этих 12 не смогли увидеть чудес обетованной земли. Они увидели в ней лишь исполинов, по сравнению с которыми показались сами себе крошечными, как саранча. И главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в невозможности завоевать эту страну из-за могущества жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если израильтяне доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства, и в результате всех этих страхов народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего лишь несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Их вера в Бога была недостаточно сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта, но этой веры не хватило, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал им, что целое поколение этих маловеров умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. «Я вознегодовал на он и род, ибо непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих», — сказал им Бог. Вы обратили внимание, где именно находится источник их заблуждений? В их головах, скажете вы? Нет, друзья, в их сердцах. Запомните эту мысль, дорогие мои. Поколение израильтян, которое вышло из Египта вслед за Моисеем, используется здесь в качестве примера для верующих иудейского происхождения, которые жили во времена апостолов и к которым обращался в этом послании автор. Данные слова звучат здесь в качестве предостережения, предостережения беречься, чтобы не повторить их грех. Ибо данный грех представлял собой весьма реальную опасность для них всех. Однако, друзья мои, мы с вами стоим перед лицом точно такой же опасности. Опасности заблуждения в своих сердцах. «Посему я поклялся во гневе моем», — говорит им Бог. Ему не было необходимости произносить какие-то клятвы, ибо его слово и так непреложно. Однако Бог сделал это. Почему? Чтобы показать им всем, насколько серьезным является их преступление. Преступление неверия, за которое они лишились права войти в его покой. Бог обещал, что вследствие своего неверия целое поколение израильтян не сможет войти в обетованную землю. Однако точно таким же образом, друзья мои, никто из нас не сможет узнать, что такое радость Ханаана, до тех пор, пока мы не только примем Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но и будем ходить перед Ним в вере, посвятив Ему самих себя и всю свою жизнь. К сожалению, у нас в наших церквях есть очень много христиан, которые, образно говоря, живут в духовной пустыне.
Пустыня — это место смерти. Это место, где нет покоя. Это место, где нет цели. Это место, где нет удовлетворения. Детям Израиля в Синайской пустыне Бог сказал: «Вы не узнаете, что такое мой покой». И есть очень много верующих сегодня, которые просто не знают, что на самом деле означает Божий покой. Они никогда не входили в этот покой, потому что войти в него возможно лишь посредством веры. Далее давайте прочтем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вы можете спросить, разве может все это относиться к верующему? Вне всякого сомнения, дорогие мои, очень важно осознать, что Бог негодовал на детей Израиля за их грех. А в чем состоял этот грех? Это не был грех человекоубийства. Это не был грех воровства или грех обмана. Так в чем же он состоял, спросите вы? Друзья мои, эти люди не верили Богу. Это был их самый тяжкий грех, приведший к тому, что они отступили от живого Бога. И чтобы уберечься от этой опасности, автор призывает своих читателей в 13 стихе. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Нам всем следует делать это, друзья мои, увещевать, наставлять и поддерживать друг друга. Но для чего же? Для того, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Этот стих является предостережением главным образом для верующих, чтобы они не пропустили богатство и славу Божьих благословений вследствие обольщения своими собственными грехами. Однако в то же самое время все сказанное в 13 стихе имеет вполне ясное и конкретное применение в случае неспасенного человека. Дело в том, что когда кто-то говорит мне, что у него имеются интеллектуальные проблемы, мешающие ему принять Христа, я попросту не верю в это. Позвольте мне проиллюстрировать вам этот факт с помощью одной реальной истории, с которой я столкнулся в своей практике. В нашей церкви я проводил регулярные библейские занятия, которые проходили у нас в течение недели. На эти занятия собиралось немалое количество людей с разных концов города. Уже одно это привлекало к нашей церкви внимание, и некоторые люди приходили просто так, из любопытства, чтобы послушать то, о чем у нас будет идти речь. Герой истории, которую я хочу рассказать вам, попал в нашу церковь именно так. Работая по соседству, он увидел, как целая вереница людей идет со своими библиями в нашу церковь. И его заинтересовало, что именно может привлечь в церковь столько людей вечером, в середине недели. Надо сказать, что герой моей истории был во многих отношениях прекрасным молодым человеком. Я уверен, что если бы вы познакомились с ним, вы бы пришли точно к такому же выводу. Так вот, он присоединился к группе направлявшихся в нашу церковь людей и остался на всю лекцию. А после завершения занятия он подошел ко мне и сказал, что никогда бы не подумал, что только ради изучения Библии такое большое количество людей собирается у нас в церкви каждый четверг. Но как бы там ни было, этот человек стал тоже приходить на наши собрания по четвергам. А затем он начал приходить к нам по воскресеньям и очень скоро почувствовал в своем сердце обличительный голос Святого Духа. Однажды он пришел ко мне в кабинет и сказал: «Я думал, что я христианин, но теперь я вижу, что это не так. Я всего-навсего являюсь членом церкви. Однако у меня есть несколько интеллектуальных проблем, связанных с тем, чему вы учите. Одна из моих проблем — это история Ионы.
Я не могу поверить, что человек мог жить внутри рыбы в течение 3 дней и ночей. Я спросил его, кто сказал ему, что Иона был жив в чреве рыбы в течение этих 3 дней. Он ответил, что он всегда слышал именно об этом и был уверен, что в Библии сказано именно это. Я ответил ему, что в моей Библии я не нахожу ничего подобного, и просто открыл книгу пророка Ионы, показав ему, что там на самом деле написано. А затем я открыл Новый Завет и прочел то, что сказал об этом событии сам Иисус, как записано в 12 главе Евангелия от Матфея. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». А после этого я сказал ему, «Если вам трудно принять воскресение Ионы, тогда вам также трудно принять воскресение Иисуса Христа». Молодой человек без особого энтузиазма согласился с моей правотой и сказал, что теперь у него более нет интеллектуальных проблем с этим вопросом. Тогда я посмотрел ему в глаза и спросил, «Друг мой, какой грех мешает вам прийти ко Христу?» Внезапно он покраснел и спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, что я ничего не знаю о его жизни, но зато я знаю, что все интеллектуальные проблемы — это проблемы с сердцем. Это значит, что в его жизни есть нечто, что удерживает его от Христа. И тут его прорвало, и он попросту зарыдал. Сквозь слезы он признался мне, что тайно снимает квартиру для женщины, которая работает у него секретарем и проводит с ней в этой квартире немало времени. Конечно, ни его жена, ни его близкие не знали об этом. Тогда я спросил его, почему бы ему не пожертвовать своими отношениями с этой женщиной ради взаимоотношений со Христом. Он вдруг поднял голову, как если бы эта мысль никогда не приходила к нему раньше, и твердо сказал, что завтра же он поговорит со своей подругой. Он не только поговорил с ней, но и уволил ее. Она угрожала предать всю эту историю огласке, но не сделала этого, а мой молодой друг в тот же вечер у меня в кабинете принял Христа своим спасителем. Друзья мои, я был проповедником в течение весьма долгого времени, и за все эти годы я понял одно — на самом деле не существует никаких интеллектуальных проблем, которые бы удерживали кого-то от Христа. Но зато, вне всякого сомнения, существуют проблемы с грехами, и именно они мешают человеку приблизиться к Господу и принять Его». В Священном Писании есть еще один отрывок, в котором речь идет именно об этом, и на который я бы хотел обратить ваше внимание. Я говорю сейчас о 3 главе 2 послания к Коринфянам. Я думаю, что этот отрывок заслуживает того, чтобы мы сейчас отложили на время наше изучение послания к евреям и обратились к этому посланию Павла. Давайте для начала откроем 6 стих 3 главы, где сказано «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Закон осуждает нас, друзья мои, но только Святой Дух может дать нам жизнь. Далее Павел пишет в 7 стихе. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей». Здесь апостол Павел вовсе не отрицает того факта, что закон был исполнен славы. Закон был славен, но эта слава должна была рано или поздно исчезнуть. Давайте посмотрим 11 стих этой главы. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее.
Павел здесь сравнивает славу закона, благодаря которой лицо Моисея действительно сияло, с более великой славой, которую мы имеем во Христе. Прочтем следующие стихи. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Дело в том, что в действительности Моисей закрывал свое лицо покрывалом не для того, чтобы скрыть сияние славы, как объясняют этот отрывок некоторые богословы, но потому, что эта слава увидала. Моисей закрывал свое лицо для того, чтобы люди не узнали об исчезновении этой славы. Однако сегодня есть иная слава, и эта слава открыта во Христе. Прочтем 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Так что, как видите, неверие — это вовсе не интеллектуальная проблема. Это проблема сердца. Возможно, и вы, друзья мои, тоже принадлежите к числу тех людей, которые не приходят ко Христу именно из-за того, что в их жизни есть грех. И, может быть, вы не желаете отказываться от этого греха. Однако знайте, что в тот самый миг, когда ваше сердце согласится отказаться от вашего любимого греха, все ваши так называемые интеллектуальные проблемы будут разрешены и забыты. Святой Дух снимет эту завесу с вашего сердца, и вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. Обратите внимание на 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Завеса будет снята с вашего разума тогда, когда ваше сердце обратится к Спасителю». Теперь прочтем следующий стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Святой Дух войдет в вашу жизнь и сделает Христа реальностью для вас, как Он делает это для огромного числа людей сегодня. И когда мы, наконец, придем к Нему с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы с вами будем преображаться в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Если вы обратитесь к Нему, друзья мои, вы даже не можете вообразить себе, какое будущее ожидает вас. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.